Мне хотелось смелой лихой, мне хотелось тонко. Ты летишь мне в сердце, ты летишь мне в душу. Дерзко, очень дерзко, это глубоко к тому же. Я иду в тебя сквозь пространство октября. Я пишу тебе о

Что-то и останется, что перед сном уже никак оставить без внимания. Ничего страшного, хоть и полно тревожного. Я в настоящем шлю себе привет из прошлого.

Мне хотелось смело и лихо, и мне хотелось тонко. Ты летишь мне в сердце, ты летишь мне в душу. Дерзко, очень дерзко, и так глубоко к тому же. Я иду в тебя сквозь пространство октября. Я пишу тебе.

коврикам. Но что-то и останется, что перед сном уже никак оставить без внимания. Ничего страшного, хоть и полно тревожного. Я в настоящем шлю себе привет из прошлого.